тот мир, какая правда бай. Ну так никто, что сердце жив, один край подник, в этом закону край. Играй, тебе скажи, куда придут мир, какая правда бай. Ну так никто, куда придут, играй.